操作员。从这上面上来再看，我们的形势很稳定。Мы знаем, что по никакому умыслу мы не сравнили на каждой из этих мостей. Мы знаем, что мы проведем со мной, мы на парикаре скоро будем сюда. Есть. Мы работаем, а не мы один кормак нам в банку, а вот я и раз, а я как и по всей стране окружил. Мы не мазали пикию, а тем же тем, а по правам не правам нам отбейте, как со всей транспортом. Право с сарду не пхайпнем, а дикие кубы, притом, а так, а вот так, а вот так, если я кубы. Мандрі крутом кубдабі. Ось на цар пустарна. Барскрі на рапарі каку набор на вашу раку не солоді висел, а її біг на арбрі дикі на рапарі каку солоді на господарі цар.